Я басом душа хрватских ратников домой утражи из тех, что сырье, и мое мне крылью, она натоплена. А душа нема мира тражи.